0: Ломазаться
1: говорю. Тави киноше мгония.
2: Представление.
1: Წარმოდგენა. იგივე ინდური ფილმია. Убрал так сценаზე მღერიან და ცეკვავენ.
2: И в два
1: раза. Да, уже упробеешь.